В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 6 июля в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В понедельник в северной части японского региона Кюшю вновь ожидаются сильные дожди. Число погибших от землетрясений в Венесуэле превысило 3000. Японский зонд «Хаябуса-2» завершил пролет у астероида Торифуне. А теперь обо всем более подробно. Японские синоптики прогнозируют, что в понедельник в северной части региона Кюшю из-за воздействия сезонного дождевого фронта будут вновь идти сильные дожди. По данным Метеорологического управления Японии, этот фронт, как ожидается, в понедельник будет находиться над западной частью страны и, по всей вероятности, принесет региону сильные дожди. По словам представителей управления, особенно сильные локальные дожди и грозы вероятны в регионе Кюшю. Там может выпасть до 50 мм дождевых осадков в час. В этом регионе уже прошли проливные дожди в воскресенье, когда над ним формировались полосы дождевых облаков. Накопление дождевых осадков местами уже привело к ослаблению почвы. Власти призывают население продолжать остерегаться схода оползней. Кроме того, жители призывают остерегаться подъема уровня воды в реках и затопления низколежащих территорий, а также ударов молний, торнадо и порывистого ветра. Между тем, тайфун номер 9, который находится над акваторией далеко к югу от Японии, следует над океаном западным путем. По словам властей, с четверга в префектуре Окинава и районе Амами может наблюдаться высокое волнение на море. Власти отмечают, что в префектуре Окинава с пятницы до конца субботы возможна непогода. По сообщению правительства Венесуэлы, на момент сообщения в стране подтверждена гибель более 3000 человек в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в стране 24 июня. Власти обнародовали обновленные итоги подсчетов в воскресенье. Согласно сообщению, число погибших достигло 3342 человек, а жилья лишились более 17 тысяч. Со времени двух землетрясений магнитудой более 7 в Венесуэле прошло больше 10 дней. Газета «Нью-Йорк Таймс» и другие СМИ сообщили, что возможно дальнейшее увеличение числа погибших, поскольку идентификация тел требует много времени. По оценке одного из агентств ООН, непосредственный ущерб жилью и объектам инфраструктуры может составлять около 37 миллиардов долларов. Перед страной стоит непростая задача – найти способы поддержать тех, кто был вынужден эвакуироваться. В воскресенье в Иране продолжались церемонии похорон бывшего верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, убитого в феврале в результате ударов США и Израиля. Многодневные похороны начались в столице страны Тегеране в субботу. Как сообщило Министерство иностранных дел Ирана, глава министерства Аббас Аракчи в субботу провел отдельные переговоры с участвовавшими в похоронных церемониях высокопоставленными представителями базирующейся в Ливане группировки мусульман-шиитов Хезболла, а также исламистской группировки Хамас. Как сообщается, Аракчи сказал делегации Хезболлы о том, что сопротивление группировки Израилю служит источником гордости для Ливана и всего исламского мира, вновь подтвердив неизменность поддержки этих усилий Хезболлы со стороны Ирана. В ходе переговоров с представителями Хамас Аракчи выразил намерение Ирана продолжать поддерживать группировку вплоть до достижения ее цели – создания независимого палестинского государства. Хезболла и Хамас входят в так называемую «ось сопротивления» – сеть военизированных группировок на Ближнем Востоке, враждующих с Израилем. Иран, по-видимому, воспользовался похоронами бывшего лидера как возможностью подтвердить свою солидарность с этими силами. Газета «Нью-Йорк Таймс» в субботу процитировала слова нескольких представителей иранского корпуса стражи исламской революции о том, что группа по обеспечению безопасности Модштабы Хаменеи отказалась от его присутствия на похоронах в связи с опасениями по поводу попыток Израиля убить его. Модштаба был избран новым верховным лидером после гибели Али Хаменеи.
По сообщению этой американской газеты, иранские официальные лица рассказали, что Мосштаба выражал им желание участвовать хотя бы в некоторых похоронных церемониях. Газета добавила, что Мосштабе хотелось бы присутствовать на церемонии захоронения, запланированной на четверг в городе Мешхед на северо-востоке страны. Министерство обороны Китая в воскресенье сообщило, что военно-морские силы страны в этом месяце проведут совместные учения с ВМФ России в водах и воздушном пространстве вблизи города Циндао на востоке Китая. Как отметило министерство, учения направлены на отработку совместного реагирования на вызовы в сфере безопасности и обеспечения мира и стабильности в регионе. Сообщается, что после этих учений некоторые подразделения сил двух стран проведут совместное морское патрулирование в соответствующих районах Тихого океана. Китайское государственное информационное агентство Синьхуа сообщило, что в учениях примут участие китайские ракетные эсминцы и подводная лодка, а также российский ракетный крейсер и подводная лодка. Стороны проведут совместные операции по разведке, противоракетной обороне и нанесению ударов по морским целям, а также реализуют другие учебные сценарии. Личный состав двух сторон также посетит корабли друг друга. С 2012 года Китай и Россия практически ежегодно проводят совместные учения. В прошлом месяце военно-воздушные силы двух стран провели совместное патрулирование в воздушном пространстве над Японским морем, Восточно-Китайским морем и западной частью Тихого океана. В совместном заявлении, выпущенном по итогам двустороннего саммита,

0: Пекине в мае, говорится, что две страны укрепят давние дружественные связи между своими вооруженными силами и расширят совместные учения, а также воздушное и морское патрулирование. Японский космический зонд «Хаябуса-2» завершил пролет у астероида Торифуне и направился к своему следующему объекту наблюдения в космосе. 6 лет назад этот зонд доставил на Землю капсулу с пробами с другого астероида. Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA сообщило, что «Хаябуса-2» совершил пролет у астероида Торифуне без каких-либо инцидентов около 18:30 в воскресенье по японскому времени, как и было запланировано. Агентство сообщило, что присланные зондом данные подтвердили завершение миссии. Этот пролет является частью расширенной миссии «Хаябуса-2», начавшейся в 2020 году, после того, как зонд доставил на Землю капсулу с песком и другими пробами, взятыми на астероиде Рюгу. Ожидается, что зонд приблизится к своему последнему астероиду для исследования в 2031 году. В прямом эфире JAXA члены команды в центре управления разразились аплодисментами, когда получили подтверждение о выполненной операции. Во время пролета «Хаябуса-2» должен был приблизиться к центру Торифуне на расстоянии до 800 метров и сделать снимки астероида, двигаясь с относительной скоростью 5 км в секунду. JAXA подробно расскажет о результатах операции на пресс-конференции в понедельник. Если зонд успешно сделал снимки Торифуне, агентство опубликует их в понедельник или позднее. JAXA надеется освоить технологию точного управления зондом и маневрирования им вблизи астероидов на высокой скорости. Агентство стремится внести вклад в усилия по защите планеты, которые включают использование зондов для изменения траектории астероидов, которые в будущем могут столкнуться с Землей. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
2: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе.
1: Сегодня на нашем 19-м уроке мы научимся говорить, что вы хотите купить. Во второй части урока мы поговорим об использовании кредитных карт в Японии.
2: Студентка из Вьетнама там живет в общежитии дом Харусан. Она хочет съездить на Хоккайдо на севере Японии со своими соседями Мия и Кайто. Чтобы подготовиться к суровой зиме на Хоккайдо, там и Мия пошли в магазин купить перчатки.
1: Послушаем диалог сегодняшнего урока.
3: Сумимасен. Тебукуро га хошин десу га.
4: Тебукуро ва кочира десу.
3: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
4: ?1900 円です。
3: カードは使えますか
4: はい、使えます。
1: あ、теперь разберем фразы по порядку。
2: Там обращается к продавцу。
3: すみません。
1: Прошу прощения。
3: 手袋が欲しいんですが。
1: Мне нужна пара перчаток。
2: Продавец отвечает.
4: Тебукуро ва кочира десу.
1: Перчатки вон там.
2: Мия видит особенную пару перчаток.
3: Коре аттакасо.
1: Эти выглядят теплыми.
2: Там меряет перчатки.
3: Ии десу не.
1: Хорошие.
3: Коре икура десу ка?
1: Сколько они стоят?
2: Продавец отвечает.
4: 1900 десу.
1: 1900 йен.
2: Там спрашивает.
3: Кадо ва цукаемасу ка?
1: Вы принимаете кредитные карты?
2: Продавец говорит.
4: Хай, скаймас.
1: Да, конечно.
2: Температура воздуха на Хоккайдо зимой часто опускается ниже нуля, поэтому там правильно сделала, что решила купить теплые перчатки.
1: Давайте послушаем диалог еще раз.
3: Сумимасен. Тебукуро га хошин десу га.
4: Тебукуро ва кочира десу.
3: Коре, аттакасо. いいですね。これいくらですか
4: ?1900 円です。
3: カードは使えますか
4: はい、使えます。

0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Мне нужна пара перчаток. Запомните ее структуру и сможете говорить, что вы хотите купить. Вот что значат слова в этой фразе. Тебукуро – это перчатки, а хосин десунга – мне нужны. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите что-то купить и просите продавца показать, какой товар продается, добавьте частицу «га» к вещи, которую ищете, и получится «хосиндеснга». «Хосиндеснга» — это и прилагательное «хоси», которое означает «мне нужно» или «я бы хотел», с «ндеснга» после него. «Ндеснга» — эта фраза используется для объяснения ситуации собеседнику и побуждает его ответить.
1: В таком случае после «тебукуро» — «перчатки» — используется частица «га» и «хосин десга». Все вместе получается «тебукуро га хосин десга». «Мне нужна пара перчаток». Послушайте и повторите. Звучать будет более естественно, если вы слегка понизите интонацию в конце предложения.
2: «Хосин десга». Тебукуро га хосин десга.
1: А теперь давайте послушаем диалог, в котором собеседник говорит, что хочет купить в магазине.
3: Сумимасен. Хоккайдо но омияге га хосин десу га.
4: そうですね。このお菓子はいかがですか?
0: Давайте разберем значение фраз.
3: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: Прошу прощения, мне нужен сувенир с Хоккайдо.
0: Это междометие, похожее на оно используется для привлечения внимания. Омияге – сувенир. Если вы не знаете, что привезти в качестве сувенира, задайте этот вопрос продавцу, и он поможет выбрать.
1: Давайте посмотрим, как насчет этих конфет.
0: Содесне. Посмотрим. Используется, когда вы раздумываете над ответом. Коно окаси означает эти конфеты, а икагадеска выражение, которое используется, когда кто-то что-то рекомендует.
1: Послушайте и повторите.
2: Омияге га хосин десу га. Хоккайдо но омияге га хосин десу га. Сумимасен. Хоккайдо но омияге га хосин десу га.
0: А теперь попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы ищете традиционный японский платок для упаковки. Скажите продавцу, что хотите его купить. Платок для упаковки – это...
2: Фуроски. Фуроски.
5: Сумимасен. Фуроски га хошин десу га. Сумимасен. Фуроски га хошин десу га.
0: Другой пример. Вы гуляете по городу, и вдруг начался дождь. Скажите продавцу в конвине, что вам нужен зонт. Зонт – это?
2: Каса. Каса.
0: Попробуйте.
4: Сумимасен. Каса га хошин десу га. すみません。傘が欲しいんですが。
0: Бонус фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Она произнесла ее, когда обращалась к продавцу, оплачивая покупку. Попробуйте запомнить фразу целиком.
5: Кадо ва цкаемасу ка?
0: Кадо ва цкаемасу ка означает «можно оплатить кредитной картой». В данном случае «каадо» означает кредитную карту, «кредитто каадо». Можете показать свою карту и спросить «Коно каадо ва цукаэмасу ка?»
1: А теперь послушайте и повторите.
2: «Каадо ва цукаэмасу ка?»
1: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Обратите особое внимание той части, в которой там говорит, что она хочет купить.
5: すみません. 手袋が欲しいんですが.
6: 手袋はこちらです.
5: これ、あったかそう. いいですね. これ、いくらですか?
6: 1900円です.
5: カードは使えますか?
6: はい、使えます.
1: Время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о кредитных картах в Японии.
0: Настя, а вы пользуетесь кредитной картой в Японии?
1: Да, иногда. Кредитки принимают отели и крупные магазины. Также удобно оплачивать покупки в интернете. Но иногда меня удивляет, что многие места не принимают карты.
0: И правда, хотя кредитные карты и все прочие формы безналичной оплаты давно не редкость, в маленьких магазинах и заведениях в ненаселенных районах иногда принимают только наличные деньги.
1: Это может стать проблемой для иностранных туристов.
0: Число магазинов, принимающих кредитные карты, растет. Некоторые банкоматы позволяют снимать наличные деньги с кредиток. Банкоматы в почтовых отделениях и конвини часто принимают зарубежные карты.
1: И все-таки будет лучше иметь в запасе определенную сумму наличных денег и проверить, в каких местах вы сможете оплатить покупку картой, а в каких нет.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке там и ее друзья отправятся на Хоккайдо и попробуют местные деликатесы. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 6 июля в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В понедельник в северной части японского региона Кюшю вновь ожидаются сильные дожди. Число погибших от землетрясений в Венесуэле превысило 3000. Японский зонд «Хаябуса-2» завершил пролет у астероида Торифуне. А теперь обо всем более подробно. Японские синоптики прогнозируют, что в понедельник в северной части региона Кюшю из-за воздействия сезонного дождевого фронта будут вновь идти сильные дожди. По данным Метеорологического управления Японии, этот фронт, как ожидается, в понедельник будет находиться над западной частью страны и, по всей вероятности, принесет региону сильные дожди. По словам представителей управления, особенно сильные локальные дожди и грозы вероятны в регионе Кюшю. Там может выпасть до 50 мм дождевых осадков в час. В этом регионе уже прошли проливные дожди в воскресенье, когда над ним формировались полосы дождевых облаков. Накопление дождевых осадков местами уже привело к ослаблению почвы. Власти призывают население продолжать остерегаться схода оползней. Кроме того, жители призывают остерегаться подъема уровня воды в реках и затопления низколежащих территорий, а также ударов молний, торнадо и порывистого ветра. Между тем, тайфун номер 9, который находится над акваторией далеко к югу от Японии, следует над океаном западным путем. По словам властей, с четверга в префектуре Окинава и районе Амами может наблюдаться высокое волнение на море. Власти отмечают, что в префектуре Окинава с пятницы до конца субботы возможна непогода. По сообщению правительства Венесуэлы, на момент сообщения в стране подтверждена гибель более 3000 человек в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в стране 24 июня. Власти обнародовали обновленные итоги подсчетов в воскресенье. Согласно сообщению, число погибших достигло 3342 человек, а жилья лишились более 17 тысяч. Со времени двух землетрясений магнитудой более 7 в Венесуэле прошло больше 10 дней. Газета «Нью-Йорк Таймс» и другие СМИ сообщили, что возможно дальнейшее увеличение числа погибших, поскольку идентификация тел требует много времени. По оценке одного из агентств ООН, непосредственный ущерб жилью и объектам инфраструктуры может составлять около 37 миллиардов долларов. Перед страной стоит непростая задача – найти способы поддержать тех, кто был вынужден эвакуироваться. В воскресенье в Иране продолжались церемонии похорон бывшего верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, убитого в феврале в результате ударов США и Израиля. Многодневные похороны начались в столице страны Тегеране в субботу. Как сообщило Министерство иностранных дел Ирана, глава министерства Аббас Аракчи в субботу провел отдельные переговоры с участвовавшими в похоронных церемониях высокопоставленными представителями базирующейся в Ливане группировки мусульман-шиитов Хезболла, а также исламистской группировки «Хамас». Как сообщается, Аракчи сказал делегации Хезболлы о том, что сопротивление группировки Израилю служит источником гордости для Ливана и всего исламского мира, вновь подтвердив неизменность поддержки этих усилий Хезболлы со стороны Ирана. В ходе переговоров с представителями Хамас Аракчи выразил намерение Ирана продолжать поддерживать группировку вплоть до достижения ее цели – создания независимого палестинского государства. Хезболла и Хамас входят в так называемую «ось сопротивления» – сеть военизированных группировок на Ближнем Востоке, враждующих с Израилем. Иран, по-видимому, воспользовался похоронами бывшего лидера как возможностью подтвердить свою солидарность с этими силами. Газета «Нью-Йорк Таймс» в субботу процитировала слова нескольких представителей иранского корпуса стражи исламской революции о том, что группа по обеспечению безопасности Модштабы Хаменеи отказалась от его присутствия на похоронах в связи с опасениями по поводу попыток Израиля убить его. Модштаба был избран новым верховным лидером после гибели Али Хаменеи.
По сообщению этой американской газеты, иранские официальные лица рассказали, что Модштаба выражал им желание участвовать хотя бы в некоторых похоронных церемониях. Газета добавила, что Модштабе хотелось бы присутствовать на церемонии захоронения, запланированной на четверг в городе Мешхед на северо-востоке страны. Министерство обороны Китая в воскресенье сообщило, что военно-морские силы страны в этом месяце проведут совместные учения с ВМФ России в водах и воздушном пространстве вблизи города Циндао на востоке Китая. Как отметило министерство, учения направлены на отработку совместного реагирования на вызовы в сфере безопасности и обеспечения мира и стабильности в регионе. Сообщается, что после этих учений некоторые подразделения сил двух стран проведут совместное морское патрулирование в соответствующих районах Тихого океана. Китайское государственное информационное агентство Синьхуа сообщило, что в учениях примут участие китайские ракетные эсминцы и подводная лодка, а также российский ракетный крейсер и подводная лодка. Стороны проведут совместные операции по разведке, противоракетной обороне и нанесению ударов по морским целям, а также реализуют другие учебные сценарии. Личный состав двух сторон также посетит корабли друг друга. С 2012 года Китай и Россия практически ежегодно проводят совместные учения. В прошлом месяце военно-воздушные силы двух стран провели совместное патрулирование в воздушном пространстве над Японским морем, Восточно-Китайским морем и западной частью Тихого океана. В совместном заявлении, выпущенном по итогам двустороннего саммита в Пекине в мае, говорится, что две страны укрепят давние дружественные связи между своими вооруженными силами и расширят совместные учения, а также воздушное и морское патрулирование. Японский космический зонд «Хаябуса-2» завершил пролет у астероида Торифуне и направился к своему следующему объекту наблюдения в космосе. 6 лет назад этот зонд доставил на Землю капсулу с пробами с другого астероида. Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA сообщило, что «Хаябуса-2» совершил пролет у астероида Торифуне без каких-либо инцидентов около 18:30 в воскресенье по японскому времени, как и было запланировано. Агентство

0: правительство сообщило, что присланные зондом данные подтвердили завершение миссии. Этот пролет является частью расширенной миссии «Хаябуса-2», начавшейся в 2020 году, после того, как зонд доставил на Землю капсулу с песком и другими пробами, взятыми на астероиде Рюгу. Ожидается, что зонд приблизится к своему последнему астероиду для исследования в 2031 году. В прямом эфире JAXA члены команды в центре управления разразились аплодисментами, когда получили подтверждение о выполненной операции. Во время пролета «Хаябуса-2» должен был приблизиться к центру Торифуны на расстоянии до 800 метров и сделать снимки астероида, двигаясь с относительной скоростью 5 км в секунду. JAXA подробно расскажет о результатах операции на пресс-конференции в понедельник. Если зонд успешно сделал снимки Торифуны, агентство опубликует их в понедельник или позднее. JAXA надеется освоить технологию точного управления зондом и маневрирования им вблизи астероидов на высокой скорости. Агентство стремится внести вклад в усилия по защите планеты, которые включают использование зондов для изменения траектории астероидов, которые в будущем могут столкнуться с Землей. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
2: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе.
1: Сегодня на нашем 19-м уроке мы научимся говорить, что вы хотите купить. Во второй части урока мы поговорим об использовании кредитных карт в Японии.
2: Студентка из Вьетнама там живет в общежитии дом Харусан. Она хочет съездить на Хоккайдо на севере Японии со своими соседями Мия и Кайто. Чтобы подготовиться к суровой зиме на Хоккайдо, там и Мия пошли в магазин купить перчатки.
1: Послушаем диалог сегодняшнего урока.
3: Сумимасен. Тебукуро га хошин десу га.
4: Тебукуро ва кочира десу.
3: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
4: ?1900 円です。
3: カードは使えますか
4: はい、使えます。
1: あ、теперь разберем фразы по порядку。
2: Там обращается к продавцу。
3: すみません。
1: Прошу прощения。
3: 手袋が欲しいんですが。
1: Мне нужна пара перчаток。
2: Продавец отвечает.
4: Тебукуро ва кочира десу.
1: Перчатки вон там.
2: Мия видит особенную пару перчаток.
3: Коре аттакасо.
1: Эти выглядят теплыми.
2: Там меряет перчатки.
3: Ии десу не.
1: Хорошие.
3: Коре икура десу ка?
1: Сколько они стоят?
2: Продавец отвечает.
4: 1900 йен десу.
1: 1900 йен.
2: Там спрашивает.
3: Кадо ва цкаемасу ка?
1: Вы принимаете кредитные карты?
2: Продавец говорит.
4: Хай, скаймас.
1: Да, конечно.
2: Температура воздуха на Хоккайдо зимой часто опускается ниже нуля, поэтому там правильно сделала, что решила купить теплые перчатки.
1: Давайте послушаем диалог еще раз.
3: Сумимасен. Тебукуро га хошин десу га.
4: Тебукуро ва кочира десу.
3: Коре, аттакасо. いいですね。これいくらですか
4: ？1900円です。
3: カードは使えますか？
4: はい、使えます。
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Мне нужна пара перчаток.
3: 手袋が欲しいんですが。
1: Запомните ее структуру и сможете говорить, что вы хотите купить. Вот что значат слова в этой фразе. Тебукуро – это перчатки, а хосин десу га – мне нужны. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите что-то купить и просите продавца показать, какой товар продается, добавьте частицу га к вещи, которую ищете, и получится «хосин десу га». «Хосин десу га» Это и прилагательное «хоси», которое означает «мне нужно» или «я бы хотел», с «ндеснга». После него «ндеснга» – эта фраза используется для объяснения ситуации собеседнику и побуждает его ответить.
2: В таком случае после «тебукуро» – «перчатки» используется частица «га» и «хойшин десга». Все вместе получается «тебукуро га хойшин десга». «Мне нужна пара перчаток». Послушайте и повторите. Звучать будет более естественно, если вы слегка понизите интонацию в конце предложения.
5: Хошин десу га. Тебукуро га хошин десу га. Тебукуро га хошин десу га.
2: А теперь давайте послушаем диалог, в котором собеседник говорит, что хочет купить в магазине.
3: すみません. 北海道のお土産が欲しいんですが.
6: そうですね. このお菓子はいかがですか?
1: Давайте разберем значение фраз.
3: すみません. 北海道のお土産が欲しいんですが.
2: Прошу прощения, мне нужен сувенир с Хоккайдо.
1: Оно – это междометие, похожее на Оно используется для привлечения внимания. Омияге – сувенир. Если вы не знаете, что привезти в качестве сувенира, задайте этот вопрос продавцу, и он поможет выбрать.
6: そうですね. このお菓子はいかがですか?
2: Давайте посмотрим, как насчет этих конфет.
1: そうですね. Посмотрим. Используется, когда вы раздумываете над ответом. Коно окаси означает эти конфеты, а икагадеска – выражение, которое используется, когда кто-то что-то рекомендует.
2: Послушайте и повторите.
5: Омияге га хошин десу га. Хоккайдо но омияге га хошин десу га. すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: А теперь попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы ищете традиционный японский платок для упаковки. Скажите продавцу, что хотите его купить. Платок для упаковки – это…
5: Фуросики. Фуросики.
3: すみません. Фуросики га хошин десу га. すみません. Фуросики га хошин десу га.
1: Другой пример. Вы гуляете по городу, и вдруг начался дождь. Скажите продавцу в конвине, что вам нужен зонт. Зонт – это…
5: Каса. Каса.
1: Попробуйте.
6: すみません. Каса га хошин десу га. すみません. Каса га хошин десу га.
1: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Она произнесла ее, когда обращалась к продавцу, оплачивая покупку. Попробуйте запомнить фразу целиком.
3: Кадо ва цкаемаска?
1: Кадо ва цкаемаска означает «можно оплатить кредитной картой». В данном случае кадо означает кредитную карту, кредитто кадо. Можете показать свою карту и спросить. Коно кадо ва цкаемаска?
2: А теперь послушайте и повторите.
5: Кадо ва цкаемаска?
2: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Обратите особое внимание той части, в которой там говорит, что она хочет купить.
3: すみません. Тебукуро га хошин десу га.
4: Тебукуро ва кочира десу.
3: Коре аттака соу. いいですね。これいくらですか?
4: 1900円です。
3: カードは使えますか？
4: はい、使えます。
7: ハルさんの知恵袋。
2: Время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о кредитных картах в Японии.
1: Настя, а вы пользуетесь кредитной картой в Японии?
2: Да, иногда. Кредитки принимают отели и крупные магазины. Также удобно оплачивать покупки в интернете. Но иногда меня удивляет, что многие места не принимают карты.
1: И правда, хотя кредитные карты и все прочие формы безналичной оплаты давно не редкость, в маленьких магазинах и заведениях в ненаселенных районах иногда принимают только наличные деньги.
2: Это может стать проблемой для иностранных туристов.
1: Число магазинов, принимающих кредитные карты, растет. Некоторые банкоматы позволяют снимать наличные деньги с кредиток. Банкоматы в почтовых отделениях и конвини часто принимают зарубежные карты.
2: И все-таки будет лучше иметь в запасе определенную сумму наличных денег и проверить, в каких местах вы сможете оплатить покупку картой, а в каких нет.
1: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
2: На следующем уроке Там и ее друзья отправятся на Хоккайдо и попробуют местные деликатесы. Оставайтесь с нами!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 6 июля.

0: июля в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В понедельник в северной части японского региона Кюшю вновь ожидаются сильные дожди. Число погибших от землетрясений в Венесуэле превысило 3000. Японский зонд «Хаябуса-2» завершил пролет у астероида Торифуне. А теперь обо всем более подробно. Японские синоптики прогнозируют, что в понедельник в северной части региона Кюшю из-за воздействия сезонного дождевого фронта будут вновь идти сильные дожди. По данным Метеорологического управления Японии, этот фронт, как ожидается, в понедельник будет находиться над западной частью страны и, по всей вероятности, принесет региону сильные дожди. По словам представителей управления, особенно сильные локальные дожди и грозы вероятны в регионе Кюшю. Там может выпасть до 50 мм дождевых осадков в час. В этом регионе уже прошли проливные дожди в воскресенье, когда над ним формировались полосы дождевых облаков. Накопление дождевых осадков местами уже привело к ослаблению почвы. Власти призывают население продолжать остерегаться схода оползней. Кроме того, жители призывают остерегаться подъема уровня воды в реках и затопления низколежащих территорий, а также ударов молний, торнадо и порывистого ветра. Между тем, тайфун номер 9, который находится над акваторией далеко к югу от Японии, следует над океаном западным путем. По словам властей, с четверга в префектуре Окинава и районе Амами может наблюдаться высокое волнение на море. Власти отмечают, что в префектуре Окинава с пятницы до конца субботы возможна непогода. По сообщению правительства Венесуэлы, на момент сообщения в стране подтверждена гибель более 3000 человек в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в стране 24 июня. Власти обнародовали обновленные итоги подсчетов в воскресенье. Согласно сообщению, число погибших достигло 3342 человек, а жилья лишились более 17 тысяч. Со времени двух землетрясений магнитудой более 7 в Венесуэле прошло больше 10 дней. Газета «Нью-Йорк Таймс» и другие СМИ сообщили, что возможно дальнейшее увеличение числа погибших, поскольку идентификация тел требует много времени. По оценке одного из агентств ООН, непосредственный ущерб жилью и объектам инфраструктуры может составлять около 37 миллиардов долларов. Перед страной стоит непростая задача – найти способы поддержать тех, кто был вынужден эвакуироваться. В воскресенье в Иране продолжались церемонии похорон бывшего верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, убитого в феврале в результате ударов США и Израиля. Многодневные похороны начались в столице страны Тегеране в субботу. Как сообщило Министерство иностранных дел Ирана, глава министерства Аббас Аракчи в субботу провел отдельные переговоры с участвовавшими в похоронных церемониях высокопоставленными представителями базирующейся в Ливане группировки мусульман-шиитов Хезболла, а также исламистской группировки Хамас. Как сообщается, Аракчи сказал делегации Хезболлы о том, что сопротивление группировки Израилю служит источником гордости для Ливана и всего исламского мира, вновь подтвердив неизменность поддержки этих усилий Хезболлы со стороны Ирана. В ходе переговоров с представителями Хамас Аракчи выразил намерение Ирана продолжать поддерживать группировку вплоть до достижения ее цели – создания независимого палестинского государства. Хезболла и Хамас входят в так называемую «ось сопротивления» – сеть военизированных группировок на Ближнем Востоке, враждующих с Израилем. Иран, по-видимому, воспользовался похоронами бывшего лидера как возможностью подтвердить свою солидарность с этими силами. Газета «Нью-Йорк Таймс» в субботу процитировала слова нескольких представителей иранского корпуса стражи исламской революции о том, что группа по обеспечению безопасности Модштабы Хаменеи отказалась от его присутствия на похоронах в связи с опасениями по поводу попыток Израиля убить его. Модштаба был избран новым верховным лидером после гибели Али Хаменеи. По сообщению этой американской газеты, иранские официальные лица рассказали, что Модштаба выражал им желание участвовать хотя бы в некоторых похоронных церемониях. Газета добавила, что Модштабе хотелось бы присутствовать на церемонии захоронения, запланированной на четверг в городе Мешхед на северо-востоке страны. Министерство обороны Китая в воскресенье сообщило, что военно-морские силы страны в этом месяце проведут совместные учения с ВМФ России в водах и воздушном пространстве вблизи города Циндао на востоке Китая. Как отметило министерство, учения направлены на отработку совместного реагирования на вызовы в сфере безопасности и обеспечения мира и стабильности в регионе. Сообщается, что после этих учений некоторые подразделения сил двух стран проведут совместное морское патрулирование в соответствующих районах Тихого океана. Китайское государственное информационное агентство Синьхуа сообщило, что в учениях примут участие китайские ракетные эсминцы и подводная лодка, а также российский ракетный крейсер и подводная лодка. Стороны проведут совместные операции по разведке, противоракетной обороне и нанесению ударов по морским целям, а также реализуют другие учебные сценарии. Личный состав двух сторон также посетит корабли друг друга. С 2012 года Китай и Россия практически ежегодно проводят совместные учения. В прошлом месяце военно-воздушные силы двух стран провели совместное патрулирование в воздушном пространстве над Японским морем, Восточно-Китайским морем и западной частью Тихого океана. В совместном заявлении, выпущенном по итогам двустороннего саммита в Пекине в мае, говорится, что две страны укрепят давние дружественные связи между своими вооруженными силами и расширят совместные учения, а также воздушное и морское патрулирование. Японский космический зонд «Хаябуса-2» завершил пролет у астероида Торифуне и направился к своему следующему объекту наблюдения в космосе. 6 лет назад этот зонд доставил на Землю капсулу с пробами с другого астероида. Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA сообщило, что «Хаябуса-2» совершил пролет у астероида Торифуне без каких-либо инцидентов около 18:30 в воскресенье по японскому времени, как и было запланировано. Агентство сообщило, что присланные зондом данные подтвердили завершение миссии. Этот пролет является частью расширенной миссии «Хаябуса-2», начавшейся в 2020 году, после того, как зонд доставил на Землю капсулу с песком и другими пробами, взятыми на астероиде Рюгу. Ожидается, что зонд приблизится к своему последнему астероиду для исследования в 2031 году. В прямом эфире JAXA члены команды в центре управления разразились аплодисментами, когда получили подтверждение о выполненной операции. Во время пролета «Хаябуса-2» должен был приблизиться к центру Торифуне на расстоянии до 800 метров и сделать снимки астероида, двигаясь с относительной скоростью 5 км в секунду. JAXA подробно расскажет о результатах операции на пресс-конференции в понедельник. Если зонд успешно сделал снимки Торифуне, агентство опубликует их в понедельник или позднее. JAXA надеется освоить технологию точного управления зондом и маневрирования им вблизи астероидов на высокой скорости. Агентство стремится внести вклад в усилия по защите планеты, которые включают использование зондов для изменения траектории астероидов, которые в будущем могут столкнуться с Землей. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
2: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе.
1: Сегодня на нашем 19-м уроке мы научимся говорить, что вы хотите купить. Во второй части урока мы поговорим об использовании кредитных карт в Японии.
2: Студентка из Вьетнама там живет в общежитии дом Харусан. Она хочет съездить на Хоккайдо на севере Японии со своими соседями Мия и Кайто. Чтобы подготовиться к суровой зиме на Хоккайдо, там и Мия пошли в магазин купить перчатки.
1: Послушаем диалог сегодняшнего урока.
3: Сумимасен. Тебукуро га хосин десу га.
4: Тебукуро ва кочира десу.
3: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
4: ?1900 円です。
3: カードは使えますか
4: はい、使えます。
1: А теперь разберем фразы по порядку.
2: там обращается к продавцу.

0: すみません。
1: Прошу прощения.
0: 手袋が欲しいんですが。
1: Мне нужна пара перчаток.
2: Продавец отвечает.
3: 手袋はこちらです。
1: Перчатки вон там.
2: Мия видит особенную пару перчаток.
4: これ、あったかそう。
1: Эти выглядят теплыми.
2: Там меряет перчатки.
0: いいですね。
1: Хорошие.
0: これ、いくらですか?
1: Сколько они стоят?
2: Продавец отвечает.
3: 1900 円です。
1: 1900 йен.
2: Там спрашивает.
0: カードは使えますか?
1: Вы принимаете кредитные карты?
2: Продавец говорит.
3: はい、使えます。
1: Да, конечно.
2: Температура воздуха на Хоккайдо зимой часто опускается ниже нуля, поэтому там правильно сделала, что решила купить теплые перчатки.
1: Давайте послушаем диалог еще раз.
0: すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
4: これ、あったかそう。
0: いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
0: カードは使えますか?
3: はい、使えます。
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Мне нужна пара перчаток.
0: 手袋が欲しいんですが。
1: Запомните ее структуру и сможете говорить, что вы хотите купить. Вот что значат слова в этой фразе. 手袋– это перчатки. А 欲しいんですが – мне нужны. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите что-то купить и просите продавца показать, какой товар продается, добавьте частицу «га» к вещи, которую ищете, и получится «хосиндесга». «Хосиндесга» – это и прилагательное «хоси», которое означает «мне нужно» или «я бы хотел», с «ндесга» после него. «Ндесга» – эта фраза используется для объяснения ситуации собеседнику и побуждает его ответить.
2: В таком случае после «тебукуро» – перчатки, используется частица «га» и «хойшиндесга». Все вместе получается «тебукуро га хойшиндесга». «Мне нужна пара перчаток». Послушайте и повторите. Звучать будет более естественно, если вы слегка понизите интонацию в конце предложения.
5: «Хойшиндесга».手袋が欲しいんですが。手袋が欲しいんですが。
2: А теперь давайте послушаем диалог, в котором собеседник говорит, что хочет купить в магазине.
6: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
7: そうですね。このお菓子はいかがですか?
1: Давайте разберем значение фраз.
6: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
2: Прошу прощения, мне нужен сувенир с Хоккайдо.
1: Это междометие, похожее на... Оно используется для привлечения внимания. Омияге – сувенир. Если вы не знаете, что привезти в качестве сувенира, задайте этот вопрос продавцу, и он поможет выбрать.
2: Давайте посмотрим, как насчет этих конфет.
1: Содесне. Посмотрим. Используется, когда вы раздумываете над ответом. Коно окаси означает эти конфеты, а икагадеска – выражение, которое используется когда кто-то что-то рекомендует.
2: Послушайте и повторите.
5: Омияге га хоси ин десу га. Хоккайдо но омияге га хоси ин десу га. Сумимасен. Хоккайдо но омияге га хоси ин десу га.
1: А теперь попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы ищете традиционный японский платок для упаковки. Скажите продавцу, что хотите его купить. платок для упаковки – это…
5: Фуросики. Фуросики.
4: Сумимасен. Фуросики га хошин десу га. Сумимасен. Фуросики га хошин десу га.
1: Другой пример. Вы гуляете по городу, и вдруг начался дождь. Скажите продавцу в конвине, что вам нужен зонт. Зонт – это…
5: Каса. Каса.
1: Попробуйте.
7: Сумимасен. Каса га хошин десу га. Сумимасен. Каса га хошин десу га.
1: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Она произнесла ее, когда обращалась к продавцу, оплачивая покупку. Попробуйте запомнить фразу целиком.
4: Кадо ва цкаемаска?
1: Кадо ва цкаемаска означает «можно оплатить кредитной картой». В данном случае «кадо» означает кредитную карту, кредитто кадо. Можете показать свою карту и спросить «Коно кадо ва цкаемаска?»
2: А теперь послушайте и повторите.
5: «Кадо ва цкаемаска?»
2: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Обратите особое внимание той части, в которой там говорит, что она хочет купить.
4: Сумимасен! 手袋が欲しいんですが。手袋はこちらです。これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか？
8: 1900円です。カードは使えますか？
9: はい、使えます。
2: Время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о кредитных картах в Японии.
1: Настя, а вы пользуетесь кредитной картой в Японии?
2: Да, иногда. Кредитки принимают отели и крупные магазины. Также удобно оплачивать покупки в интернете. Но иногда меня удивляет, что многие места не принимают карты.
1: И правда, хотя кредитные карты и все прочие формы безналичной оплаты давно не редкость, в маленьких магазинах и заведениях в ненаселенных районах иногда принимают только наличные деньги.
2: Это может стать проблемой для иностранных туристов.
1: Число магазинов, принимающих кредитные карты, растет. Некоторые банкоматы позволяют снимать наличные деньги с кредиток. Банкоматы в почтовых отделениях и конвини часто принимают зарубежные карты.
2: И все-таки будет лучше иметь в запасе определенную сумму наличных денег и проверить, в каких местах вы сможете оплатить покупку картой, а в каких нет.
1: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
2: На следующем уроке там и ее друзья отправятся на Хоккайдо и попробуют местные деликатесы. Оставайтесь с нами!